ли просвет, останешь ли сумраком, не замечая за болтовней, как ветер играл стеклянными струнами.

один за другим таяли, таяли, таяли в небе цвет от дождя. Пальцы октябрьских святых по-прежнему ласковы, только их лиц становится не разглядеть.

глаза у них были живая вода. Но благостные слова опять пахнут пылью, и нас снова ведут, и снова не скажут куда.

А в небе прозрачная тишь, и все яснее ясно. Времени нет, и значит, мы больше не ждем. И в синеву сердце возносится ястребом, чтобы благословить горящую землю.

то сети пусты, и ловить было некого. И никогда не было, не было, не было, не было. Цвета.